ты плача, а мины с интумалами. Умбой, сину мой той, стошку и что, трига, амбали, макой. Get down, don't mess around. The run is over, this is my summer, stop this is